0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

радио Ульяновск FM. Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ростовск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Сегодня воскресенье, в нашем городе без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

до свадьбы заживет, а помрет, так помрет. Я не люблю, когда

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ка-чинг. Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
1: 11 октября 1983 года – день рождения американской рок-группы Red Hot Chili Peppers. Музыканты тогда дали первый концерт в небольшом клубе Лос-Анджелеса перед 30 посетителями. Это была чистая импровизация. Вокалист Энтони Кидис читал стихи прямо поверх мелодии, которые играли другие музыканты. Элементы такого стихопения появлялись и позже в студийных записях группы. Например, в Californication есть замысловатая строка «Экстрасенсорные шпионы из Китая пытаются украсть восторг вашего разума». Поначалу перцы любили разрушать границы, выступали в очень яркой одежде, с голым торсом, а однажды и вовсе в одних носках. А в 91-м они записали альбом «В доме с привидениями». В особняке начала 20 века в Лос-Анджелесе музыканты и работали, и жили. Правда, барабанщик Чет Смит категорически отказывался оставаться там на ночь.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вена, у вас будет возможность отвлечься от сложных бытовых дел. Лучше всего было бы съездить в короткую поездку. Тельцы, день внезапных шансов и возможностей. Можно даже купить лотерейный билетик. Близнецы. День, когда размышления о будущем скорее навредят, чем помогут. Даже простые задачи могут показаться непреодолимыми трудностями. Раки. Самое время сменить обстановку. Не думайте ни о чем. Сходите просто погулять, просто в кафе или просто в кино, да куда угодно. Львы. День ограничений и неприятных обязанностей. Придется выполнять данные обещания или тратить деньги, которые вы откладывали на себя. Девы, домашние дела могут отнять больше времени, чем предполагалось. Однако вы сможете по-настоящему что-то закончить. Весы, день странных происшествий и нестандартных решений. Стоит быть готовыми к тому, что запланированные дела пойдут не так или не состоятся. Скорпионы, никакие дела не дадут однозначного результата. Будьте готовы к тому, чтобы остаться с ощущением незавершенности и неоднозначности. Стрельцы, не стоит заниматься долгосрочным планированием. Оно отвлечет вас от реальных насущных дел, которыми вы и так не можете заняться. Козероги, день перемен в планах. Может измениться даже сама точка зрения на некоторые вопросы, что приведет к полному отказу от каких-то дел. Водолеи, все решения в любом случае будут временными. Это хороший день для предварительных прикидок, но не для окончательного выбора. Рыбы, ваша свобода будет частичной, так же, как и ваши возможности. Не стоит браться за сложные дела и планирование.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Сегодня воскресенье, в нашем городе без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.2 Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Сегодня воскресенье, в нашем городе без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Илон Маск утверждает, что серые котята мешают беспилотным такси. В своем аккаунте он написал так: «Главное, что мы пытаемся решить, это сделать так, чтобы мы не сбивали домашних животных ночью, когда их трудно заметить. В буквальном смысле, пытаемся избегать наезда на серых котят на сером асфальте в темноте». Речь об автономных такси, которые сейчас тестируются в столице Техаса, городе Остин. Для распознавания дороги и объектов система вождения Tesla использует камеры и программное обеспечение на основе искусственного интеллекта. Одна из серьезных проблем – небольшие и малоконтрастные объекты при плохом освещении. Конкуренты из Waymo или Яндекса используют лазерные радары. Но Маск принципиально полагается только на компьютерное зрение. Он считает, что раз человек управляет глазами, то и машине достаточно камер. Но для искусственного интеллекта силуэт кошки на темном шоссе пока что просто хаотичный набор серых пикселей. А вот человеческий мозг умеет достраивать картинку по контексту.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 11 октября 1739 года в семье смоленского дворянина родился Григорий Потемкин, будущий князь Таврический, сподвижник Екатерины II, создатель Черноморского флота. Выражение «потемкинские деревни», обозначающее показное благополучие, родилось из легенды. Якобы, когда Екатерина II ехала из Петербурга в Крым в 1787-м, Потемкин приказал строить на ее пути бутафорские селения, декорации с расписными избами и приятными жителями, которых играли актеры. Когда карета императрицы двигалась дальше, декорации разбирали и переносили на новое место. Якобы Потемкин хотел поразить Екатерину процветанием недавно присоединенных к России. Крыма и Новороссии. Но современные историки считают потемкинские деревни мифом, который могли запустить недоброжелатели князя Таврического. Интересно, что и броненосец, названный в честь князя Потемкина, стал героем легенд. Так, в Свердловском городе Камышлов установлен обелиск с силуэтом корабля и надписью «Героическим матросом броненосца Потемкин». Памятник установили на месте захоронения моряков мятежного судна, нашедших на Урале последний приют по пути на каторгу.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск ФМ.
2: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Музыкальный пульс города.
1: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 11 октября 83 года – день рождения американской рок-группы Red Hot Chili Peppers. Музыканты тогда дали первый концерт в небольшом клубе Лос-Анджелеса перед 30 посетителями. Это была чистая импровизация. Вокалист Энтони Кидис читал стихи прямо поверх мелодии, которые играли другие музыканты. Элементы такого стихопения появлялись и позже в студийных записях группы. Например, в Californication есть замысловатая строка: «Экстрасенсорные шпионы из Китая пытаются украсть восторг вашего разума». Поначалу перцы любили разрушать границы, выступали в очень яркой одежде, с голым торсом, а однажды и вовсе в одних носках. А в 91-м они записали альбом «В доме с привидениями». В особняке начала 20 века в Лос-Анджелесе музыканты и работали, и жили. Правда, барабанщик Чет Смит категорически отказывался оставаться там на ночь.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вена, у вас будет возможность отвлечься от сложных бытовых дел. Лучше всего было бы съездить в короткую поездку. Тельцы, день внезапных шансов и возможностей. Можно даже купить лотерейный билетик. Близнецы, день, когда размышления о будущем скорее навредят, чем помогут. Даже простые задачи могут показаться непреодолимыми трудностями. Раки, самое время сменить обстановку. Не думайте ни о чем. Сходите просто погулять, просто в кафе или просто в кино, да куда угодно. Львы, день ограничений и неприятных обязанностей. Придется выполнять данные обещания или тратить деньги, которые вы откладывали на себя. Девы, домашние дела могут отнять больше времени, чем предполагалось. Однако вы сможете по-настоящему что-то закончить. Весы, день странных происшествий и нестандартных решений. Стоит быть готовыми к тому, что запланированные дела пойдут не так или не состоятся. Скорпионы, никакие дела не дадут однозначного результата. Будьте готовы к тому, чтобы остаться с ощущением незавершенности и неоднозначности. Стрельцы, не стоит заниматься долгосрочным планированием. Оно отвлечет вас от реальных насущных дел, которыми вы и так не можете заняться. Козероги. День перемен в планах. Может измениться даже сама точка зрения на некоторые вопросы, что приведет к полному отказу от каких-то дел. Водолеи. Все решения в любом случае будут временными. Это хороший день для предварительных прикидок, но не для окончательного выбора. Рыбы. Ваша свобода будет частичной, так же, как и ваши возможности. Не стоит браться за сложные дела и планирование.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Сегодня воскресенье, в нашем городе без осадков, юго-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
1: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Археологи нашли на реке Иордан микроскопические волокна хлопка возрастом около 7 тысяч лет. Это значит не только то, что хлопок знали уже тогда, но и то, что это был ценный товар. Дело в том, что на самом Иордане хлопок никогда не рос, и его точно привезли туда из другого места. Сегодня хлопок. У хлопка нет одной конкретной родины. Это уникальное растение, которое появилось независимо в двух абсолютно разных частях света. В долине Инда, примерно на территории современной Индии и Пакистана, и в Перу и Мексике. Но и тот, и другой хлопок появился примерно 8 тысяч лет назад. Мы привыкли видеть хлопок маленьким кустиком на полях, но дикий хлопок – это многолетнее дерево, которое является близким родственником декоративного гибискуса и съедобной бамии. В дикой природе волокна хлопка бывают не только белыми, но также зелеными, коричневыми и кремовыми. Привычная белизна – это результат многолетней селекции. Хлопковая ткань способна впитать объем жидкости, который в 27 раз превышает ее собственный вес. В том числе поэтому хлопок всегда очень ценился. В Древнем Китае вещи из хлопка стоили дороже шелка, поскольку именно хлопок, а не шелк, считался там экзотикой. В классический период цивилизации майя тканые хлопковые полотна, которые назывались патак, официально использовались в качестве денег. Ими платили налоги, штрафы и покупали на них рабов. В наши дни хлопок выращивают более чем в 80 странах мира, а крупнейшими производителями являются Китай, Индия и США. Лампочка Эдисона появилась благодаря хлопку. Первой успешной нитью накала, которая прогорела целых 40 часов, была обугленная хлопковая нить. Профессиональные бейсбольные мячи заполняются хлопком. Внутри мяча находится 137 метров или 150 ярдов плотно смотанной хлопковой нити, которая амортизирует удары биты. Самый редкий и дорогой хлопок в мире – это West Indian Sea Island Cotton. На него приходится всего 0,4 от мирового объема производства. Он растет только на Карибах и собирается только вручную. Метр ткани из такого хлопка стоит от 100 до 400 долларов. Ткань настолько мягкая и струящаяся, что ее можно спутать с шелком. И что на первом месте? В средневековой Европе люди не знали, как растет хлопок, но слышали о некой шерстяной ткани из растений. Из-за этого родилась безумная легенда о баранце – полурастении, полуживотном. Считалось, что на его стеблях вместо плодов растут живые крошечные ягнята, чью шерсть потом срезают и придут из нее хлопковую нить.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
1: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 20 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Золотая коллекция. Радио «Ули».

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра понедельник, в нашем городе без осадков, южный ветер 2,7 метров в секунду, этой ночью плюс 9,11 и завтра днем до плюс 15.
1: Пять лучших песен любви на радио «Ульяновск-ФМ» украсят ваш день.

бы мне смешно кино. И чтобы она не скрывала.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
1: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 20 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 11 октября 1739 года в семье смоленского дворянина родился Григорий Потемкин, будущий князь Таврический, сподвижник Екатерины II, создатель Черноморского флота. Выражение «потемкинские деревни», обозначающее показное благополучие, родилось из легенды. Якобы, когда Екатерина II ехала из Петербурга в Крым в 1787-м, Потемкин приказал строить на ее пути бутафорские селения, декорации с расписными избами и приятными жителями, которых играли актеры. Когда карета императрицы двигалась дальше, декорации разбирали и переносили на новое место. Якобы Потемкин хотел поразить Екатерину процветанием недавно присоединенных к России. Крыма и Новороссии. Но современные историки считают потемкинские деревни мифом, который могли запустить недоброжелатели князя Таврического. Интересно, что и броненосец, названный в честь князя Потемкина, стал героем легенд. Так, в Свердловском городе Камышлов установлен обелиск с силуэтом корабля и надписью «Героическим матросом броненосца Потемкин». Памятник установили на месте захоронения моряков мятежного судна, нашедших на Урале последний приют по пути на каторгу.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
1: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 20 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
1: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом, современные планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра понедельник, в нашем городе без осадков, южный ветер 2,7 метров в секунду, этой ночью плюс 9,11 и завтра днем до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: Ульянов с кафем.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Музыкальный пульс города.
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
2: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом, современные планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
0: Золотая коллекция. Радио «Улица».

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра понедельник, в нашем городе без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 9,11 и завтра днем до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Реклама. Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
2: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра понедельник, в нашем городе без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 9,11 и завтра днем до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

там Нью-Йорк говорит с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой долгою упрямую строкой.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

Чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что за утро

0: 104.2. Ульяновск FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Китай держал монополию на производство шелка более 3000 лет. Сейчас шелк могут производить все, кто может вырастить гусениц тутового шелкопряда. Тем не менее, шелк остается дорогой, а иногда даже эксклюзивной тканью. Сегодня шелк. Самая старая из когда-либо найденных шелковых тканей чуть больше 5500 лет. Ее нашли во время раскопок в китайской провинции Хэнань. Но если говорить о следах шелка, то цифра возрастет до 8500 лет. При императоре Аврелиане в 3 веке нашей эры фунт необработанного белого китайского шелка стоил ровно 1 фунт чистого золота. В нынешних ценах шелковое платье весом 500 граммов обошлось бы вам примерно в 43 тысячи долларов только за материал. Шелковые доспехи монголов и китайцев не защищали их напрямую. Стрела могла пробить доспех. Но шелковая ткань не рвалась, а впрессовывалась внутрь раны, оборачивая острие стрелы. Хирург мог аккуратно вынуть стрелу, потянув за шелк. А вот 16 слоев шелковой ткани способны остановить даже пулю из револьвера. Чтобы получить всего 500 граммов шелка, требуется около 3000 коконов тутового шелкопряда. Длина нити из одного такого кокона может достигать 1500 метров. Внутри шелкопряда шелк находится в жидком состоянии. Это концентрированный раствор белков под названием фибрион и серицин. Шелководство – одно из самых экологически чистых производств на планете. Тутовые деревья, которыми питаются гусеницы, поглощают колоссальное количество углекислого газа, полностью перекрывая любые выбросы от шелковых фабрик. Самым дорогим в мире является паучий шелк. Он не продается в обычных магазинах. Его собирают вручную из брюшек пауков-круглопрядов. На создание одного уникального платья, которое выставлено в музее Виктория и Альберта, ушло 5 лет работы и более 1 миллиона пауков. Рекордсменкой по обладанию шелковыми платьями до сих пор остается императрица Елизавета Петровна. После ее смерти в 1761 году в гардеробе осталось более 15 тысяч шелковых и парчевых платьев, многие из которых были сшиты из тончайшего лионского шелка. Ее гардероб занял несколько огромных залов. И что на первом месте? Бабочка Бумикс Мори, гусеница которой производит шелк, это, в общем, домашнее животное. За 1000 лет селекции бабочка стала слепой, разучилась летать и потеряла маскировочный окрас. Личинка этой бабочки за время роста увеличивает свой вес в 10 тысяч раз. Это рекорд среди наземных существ.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра понедельник, в нашем городе без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью +9, 11, и завтра днем до +15.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
2: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом, современные планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
0: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
1: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Золотая коллекция. Радио Ульи.

думаю, ровно в 10. А батон я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу, ах, мама,

0: Ульяновск FM.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск FM.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
1: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73 20 33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Спонсор золотой коллекции ООО «Транзит Свияга».
1: Квартиру в жилом комплексе «Парк Победы» не нужно ждать. В нее можно заехать уже сейчас. ЖК «Парк Победы» – это сданный дом современной планировки, индивидуальное поквартирное отопление и закрытая территория. Рядом парк, детский сад и удобная инфраструктура. А в этом сезоне еще и специальная цена – от 95 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31.10.2026. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Сегодня гороскоп на неделю. Вены, вы сможете повлиять на обстоятельства. Можно браться за дела, которые казались сложными. Время отказываться от невыгодных условий. Тельцы, не откладывайте завершение старых дел. Нужно сделать финальный шаг. Это время избавления от того, что отнимает силы. Близнецы, неделя начнется не без неудобств, но их нужно принять как плату за переход на новый уровень. Многое может измениться, особенно в работе. Раки, планы разрушатся, встречи будут переноситься, поездки могут отмениться, однако в результате останется только то, что вам действительно нужно. Львы, внутреннее решение уже принято. События недели будут подчинены именно ему, а не тому, что происходит вокруг. Сложнее всего будет признаться другим. Девы. Неделя получения результатов работы, начатой задолго до этого. Однако вместе с достижениями появится и новая ответственность, и новый стресс. Весы. Вы станете локомотивом перемен, но придется вести остальных буквально за руку. Запаситесь терпением и будьте готовы к шагам назад. Скорпионы. Неделя раскрытия тайны, получения недостающей информации. Но картина вряд ли прояснится полностью. Не принимайте важных решений. Стрельцы. Неделя домашних дел и официальных документов. Делайте все подобные дела тщательно, поскольку это задел на очень долгое время. Козероги. Неделя странных событий и предложений, которые будут слишком хороши, чтобы быть правдой. Будьте очень внимательны и доверяйте чутью. Водолеи. Дела временно остановятся, так же, как и денежные потоки. Не пытайтесь форсировать события, ибо в спешке можно наделать ошибок. Рыбы. Неделя экономии ресурсов. Придется выбирать, на что тратить деньги и внимание. Не соглашайтесь делать работу по дружбе и не давайте обещаний.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра понедельник в нашем городе без осадков. Южный ветер 2,7 метра в секунду. Этой ночью +9,11 и завтра днем до +15.
1: Романтический вечер. Радио Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра понедельник, в нашем городе без осадков, южный ветер 2,7 метров в секунду, этой ночью плюс 9,11 и завтра днем до плюс 15.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: Романтический вечер
1: на радио Ульяновск FM.
2: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: love is the answer.
1: Ульяновск FM.
2: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Янус.фм.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.
3: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Ульяновск FM 104.2. You can't touch this.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Спасибо, что выбрали Ульяновск-ФМ.
1: 104.2. Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

to make you pay. You ask for it that way.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.